Ричард удивления. Мама уже под капу. Диабетес, анартритис, со нам пошли делать клапу. А с миром был смог сили, прежности.